0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный. 1-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 1-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха в течение дня и вечером 8-9 градусов. Ночью ожидается 6-7, выше 0.

Там видел звезды, ты появилась из ниоткуда и пропала в никуда. Но если тебя нет, не значит, что любить не буду.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

нас то, что ты.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь, ветер восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, и я заплачу.

Баранович FM на 100.0. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: Барановичи FM.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 7:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. В Беларуси 15 октября единый день информирования. Живая летопись народовластия. В Доме прессы презентуют уникальный интернет-проект «ВНС в лицах». Об этом и другом подробней. В нашей стране 15 октября пройдет единый день информирования. Его главная тема – традиционные ценности белорусов – семья, общество, государство. Устойчивое развитие любого общества в современных условиях составляют сильная экономика, наличие природных ресурсов, высокий уровень образования, внедрение цифровых технологий. Но не менее важным является сохранение и приумножение семейных ценностей. Такую задачу исключительно силами государства не решить. Необходима активная позиция самих граждан. Об этом сегодня будут говорить на диалоговых площадках с участием представителей власти, руководителей, сотрудников предприятий и организаций. Члены информационных групп отправятся в трудовые коллективы Барановичского региона. В Доме прессы 15 октября состоится конференция «ВНС в лицах. Живой сайт о тех, кто принимал решения для страны». Мероприятие приурочено к 30-летию Всебелорусского народного собрания. Новый уникальный интернет-проект рассказывает историю высшего органа народовластия не через сухие документы и правовые акты, а через судьбы делегатов разных лет. В основе ресурса более 150 персональных историй с фото и видеоматериалами, которые готовили журналисты региональных СМИ. Герои – представители всех регионов, люди самых разных профессий и поколений. Рабочие, врачи, учителя, аграрии, ветераны и молодежь. Именно они определили вектор на независимость, стабильность и социальное развитие республики. Портал имеет интерактивный формат и будет регулярно пополняться. В рамках пресс-конференции запланированы масштабная презентация функционала сайта и выступление его создателей. Продолжаем выпуск. В Барановичском районе за 9 месяцев текущего года зарегистрировано 79 рождений, 40 девочек и 39 мальчиков. Самыми урожайными оказались июль и сентябрь, по 12 новорожденных. В лидерах 3 сельисполкома – Новомышский – 21 малыш, Жемчужинский – 13 и Великолукский – 11. Об этом рассказал начальник отдела ЗАГС райисполкома Лариса Булыга. По ее словам, 20 семей осчастливил первенец. 27 мам и пап дождались второго. Количество многодетных продолжает расти. Так, 19 супружеских пар обогатились третьим ребенком. 8 встретили четвертого. Интересно, что в одной семье появился 7-й малыш, еще в одной – 8-й. Средний возраст матерей от 23 до 32 лет. В топ популярных имен попали Анна, Ева, Эмилия, Матвей, Артем и Михаил. В числе редких – Матрена, Мадонна, Ефим и Ян. Ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской находится в Беларуси. До 21 октября доступ к святыне открыт на территории Могилевской епархии. После реликвию доставят в приход храма в честь Рождества Христова в городе Бресте. Там она будет находиться до конца месяца. Матрона Московская считается одной из наиболее почитаемых. К ней ежедневно обращаются тысячи людей с просьбами о помощи и заступничестве. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Время побаловать себя. Сочные и вкусные роллы от Йо Суши Роллы. Ленина, 16В. Закажи через приложение или по телефону МТС 582-87-16.
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
5: Барановичи, встречайте! День рождения ювелирного магазина «Славия». Только с 17 по 31 октября двойная скидка по карте клиента. Выгодный обмен, рассрочка и кредит. «Славия», Ленина, 9.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
9: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть».

0: Мама!
1: Мама!
0: Мам!
1: Мамочка!
2: Да, солнышко?
1: Я люблю тебя!
3: Дарите свою любовь вместе с Симкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Симкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
5: Young Money.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 8:30. В студии Саша Машкетова. Доброе утро. Реализацию совместных проектов Беларуси и Китая обсудили в Минске. В Барановичах вручили ордена матери 8 многодетным горожанкам. Об этом и другом подробнее. Реализацию совместных проектов Беларуси и Поднебесной в сферах биотехнологии, переработки сельскохозяйственной продукции, строительства крупных промышленных предприятий обсудили в столице. Премьер-министр Александр Турчин провел встречу с председателем правления китайской инжиниринговой компании «Ситик» Ян Дзяньтянем. Диалог не первый. Партнеры из КНР давно работают в республике, реализовывая ряд знаковых проектов. Важно, чтобы начатые инициативы были вовремя достроены и введены в эксплуатацию. На повестке также перспективы взаимодействия, в том числе инвестиционного, сказал Александр Турчин. Стороны заинтересованы в укреплении контактов с выходом на более сложные формы. Более 96 тысяч мест забронировано для участия в первом модуле репетиционного тестирования в Беларуси. Всего на него выделено почти 156 тысяч. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Регистрация продолжается. Ее финиш индивидуален применительно к каждому пункту и предмету. Расписание планируется также локально. Всем, кто не смог присоединиться очно, будет предоставлена возможность сделать это дистанционно. С этого года для РТ избран новый формат в виде 8-месячного курса из 3 модулей вместо отдельных этапов. Первые участники смогут ответить на вопросы уже 15 октября. В целом, начальный тур намечен с 15 октября по 24 декабря. Второй – с 4 января по 21 февраля. Третий – с 1 марта по 30 апреля. Слова благодарности в адрес самых важных в жизни людей – мам – звучали 14 октября по всей стране. В Беларуси отметили День матери. Традиционно великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы по всей стране прошли акции, награждения, душевные концерты и торжества в честь самых главных героинь. Торжественный прием собрал в городском доме культуры Барановичи женщин различных поколений, представителей власти, депутатский корпус. Согласно указу президента Беларуси, за рождение и воспитание 5 и более детей орденом матери награждены 8 женщин. Почетные знаки на сцене вручил председатель горосполкома Максим Антонюк. Подвиг многодетного материнства не остается без внимания. Традиционно в стране придают большое значение вопросам поддержки.
2: Мама – это первое слово, которое произносит каждый человек. Особые слова благодарности и признательности сегодня будут звучать в адрес наших многодетных матерей. Это государственная награда, признание вашего ежедневного подвига, мудрости, терпения и безграничной материнской любви. В Барановичах проживает 2216 многодетных семей, в которых воспитывается 7417 детей. Это статистические данные на сегодняшнее утро. И я надеюсь, что сегодня, возможно, в нашем роддоме это количество еще и увеличится. И я хочу, чтобы вы знали, город всегда видит вашу самоотдачу, всегда ценит ваш вклад в будущее нашего замечательного города.
1: Среди награжденных – белорусские разных профессий, которые успешно совмещают семью и карьеру. История каждой женщины – это пример настоящего подвига, который совершается каждый день, без выходных и праздников. Екатерина Гущина с супругом всегда мечтали о большом семействе. Сейчас в доме 4 сына и долгожданная дочка. Секрет гармонии и успеха в воспитании, в поддержке, уверена Екатерина. От мужа, родных, близких и, конечно, государства. Пара успела воспользоваться средствами семейного капитала. Сумму направили на решение жилищного вопроса.
3: Волнительно, торжественно, как-то непривычно в таком статусе. 5 деточек, у меня 4 девочки, мальчик 3 годика, большая огромная семья, мечта с детства, мечта осуществилась. Дом, большая семья, вот хотели уже разбавить, да, компанию женскую. Муж у меня военный, вот, а я пока домохозяйка.
1: Забота о семье – не разовая акция, а системная работа, построенная так, чтобы мама чувствовала, страна не просто говорит спасибо, а реально помогает. За 30 лет существования в Беларуси этой чуткой традиции более 200 героинь в Барановичах удостоены высокой государственной награды. Знак отличия с гордостью хранят в семье Жилинских. Его Анастасии, маме шестерых ребят, вручили в 2025 году. С мужем, участковым инспектором по профессии, а дома с заботливым папой. Они воспитывают мальчиков и девочек с теплом, заботой и всесторонне развивая их.
3: Счастливая семья, есть трудности, хлопот по дому, но гордость – это в первую очередь, что это поощряется у нас в государстве. Мы очень рады, что у нас большая семья, счастливая семья. И спасибо за поддержку и от государства, и нас близкие всегда поддерживают, понимают нас, и если нужна какая-то помощь, всегда мы можем на нее рассчитывать.
1: Среди новых, но не менее душевных праздников – День Отца, который всей страной будет отмечаться 21 октября. 7 дней, которые соединяют торжества в честь семейных ценностей, именуются «Неделей родительской любви». ГАИ усилит контроль на дорогах республики. Меры приняты в условиях сокращения светового дня, переменчивой осенней погоды и меняющейся в связи с этим дорожной обстановки. В Барановичах инспекторы ДПС будут следить за соблюдением правил, рассказал старший госавтоинспектор отдела ГАИ ГУВД Андрей Буслович. Главная цель – снижение аварийностей и защита наиболее уязвимых участников – велосипедистов, водителей средств персональной мобильности и пешеходов. Правоохранители напоминают, использовать следует только исправный транспорт. В условиях плохой видимости, в сумерках, на велосипеде и СПМ должны быть включены белый фонарь спереди и красный сзади. При наличии велосипедной дорожки двигаться можно только по ней. Пересекать проезжую часть надо пешком, переводя двухколесный транспорт рядом. Пешеходы обязаны обозначать себя световозвращающими элементами. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше нуля. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
3: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Втор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
4: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы, не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю тебя.
4: Дарите свою любовь вместе с Синкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Синкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону +35 29 689 77 78.
5: Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.
8: Точка нет.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%. Минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
2: Только 10 ноября. Голос, который волнует миллионы женщин. Невероятный Авраам Руссо с программой «25 лет на большой сцене» подарит вам любимые хиты, новые песни и по-настоящему яркие эмоции. Барановичи. Городской дом культуры. Билеты в кассе или на сайте ticketpro.by.
3: Организатор государственного учреждения Брестская областная филармония.
4: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время акваринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды акваринга. А главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
5: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум». Второй этаж.
6: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.
8: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 450878.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Баранович FM.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Баранович FM новости.
2: В Барановичах 9:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил в качестве основы для переговоров проект межправительственного соглашения с Мальдивами о воздушном сообщении. Об этом рассказали в пресс-службе главы государства. Документ определяет условия выполнения международных пассажирских, грузовых и почтовых перевозок в коммерческих и некоммерческих целях. В нем также закрепляются правила полетов, посадки и высадки пассажиров. Проведение переговоров и его утверждение поручено Министерству транспорта и коммуникаций. В Барановичах проходит неделя родительской любви. Старт ей дали в День матери, 14 октября. В городском доме культуры состоялся большой концерт. В зале мамы разных поколений, а также те, кто удостоен высокой награды – ордена за воспитание 5 и более детей. Искренние слова благодарности звучали в адрес тех, кто совмещает заботу о семье с работой. Представительниц прекрасного пола поздравил председатель горосполкома Максим Антонович. С праздничной программой выступили творческие коллективы. На сцену выходили как самые юные таланты, так и мэтры эстрады. Горожане смогли насладиться чарующими голосами Елены Легостевой, Дианы Лугиной, Евгения Конюха, арт-группы «Кромяницы» и других. Артисты исполнили известные лирические композиции, показали динамичные хореографические номера. Марафон мероприятий продолжится. В учреждениях культуры, школах и гимназиях, колледжах и ПРГУ будут звучать песни о тех, кто дарит жизнь на земле. Подготовку 32-го международного кинофестиваля «Листопад» обсудили в столице Беларуси. В Минске состоялось совещание под руководством заместителя премьер-министра Натальи Петкевич по вопросам проведения предстоящего значимого культурного события. Участники рассмотрели ключевые аспекты организации будущего кинофорума, в том числе предложения по его программе. Наталья Петкевич подчеркнула значимость фестиваля и способность жанрового и тематического разнообразия фильмов привлечь широкую зрительскую аудиторию. Особое внимание торжественным церемониям открытия и закрытия. К слову, «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Температура воздуха утром 5-7 градусов выше 0. В течение дня 9-11 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мама!
2: Мама!
1: Мам!
2: Мамочка!
3: Да, солнышко?
2: Я люблю тебя!
4: Дарите свою любовь вместе с Симкарат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. Симкарат. Дарите любовь. Подробности на сайте simkarat.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
7: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
8: Барановичи FM. Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: Баранович FM.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе лидера республики. Глава государства отметил, что благодаря кропотливому, наукоемкому и очень ответственному труду представителей отрасли гражданам доступны жизненно важные лекарственные препараты. Президент убежден, что приверженность любимому делу, инновационный подход и в дальнейшем позволят способствовать успеху социально-экономическому развитию страны, укреплению имиджа Беларуси на международной арене. Александр Лукашенко пожелал специалистам здоровья, счастья, мира и новых достижений во имя любимой Родины. Белорусское бюро по транспортному страхованию с 15 октября запустило веб-приложение, благодаря которому оформление извещений о ДТП в электронном виде доступно с мобильного устройства с любой операционной системой. Водители сами заполняют документ, но вместо подписи решение подтверждается кодами из СМС, что приходит на указанные номера. Однако зафиксировать аварию в цифровом формате без вызова ГАИ можно только в установленных законодательством случаях. Участники происшествия должны быть трезвыми, иметь удостоверение соответствующей категории, действующие договоры страхования. Условия, чтобы в ДТП были повреждены не более двух авто, без причинения вреда жизни и здоровью людей. Кроме того, обстоятельства столкновения, характер и перечень видимых дефектов машин не вызывают разногласий у владельцев. Для консультирования граждан работает колл-центр по телефону 140. Продолжаем выпуск. В Беларуси 14 октября отметили День матери, праздник полный тепла и нежности. По всей стране звучали добрые слова в адрес женщин, подаривших самое ценное – жизнь на земле. Без внимания не остались те, кто совсем недавно познал радость материнства. В Барановичском родильном доме поздравили пациенток, которые только что взяли на руки своих малышей. Всего 14 октября в местном роддоме на свет появились 7 детей. В год белорусской женщины сама статистика оказалась на стороне прекрасного пола – 5 девочек и 2 мальчика. Марафон рождения стартовал в час ночи и завершился под занавес дня в 21:50. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
2: Барановичи, встречайте! День рождения ювелирного магазина «Славия». Только с 17 по 31 октября двойная скидка по карте клиента. Выгодный обмен, рассрочка и кредит. «Славия», Ленина 9.
3: Барановичи FM.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем iPhone.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах
1: 11 часов. Погода.
2: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки.

практически маловероятной. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Добрый день, друзья! На студийных 11.11. И на одной волне с вами Лерика Черненко, и мы начинаем. На календаре четверг, это значит, что выходные уже начинают виднеться на горизонте. Правда, пока они где-то там за рабочими задачами, недописанными списками и обещаниями себе. Ну вот, в субботу я точно высплюсь. Но сегодня у нас еще есть один повод остановиться и подумать о близких. В Беларуси с 14 по 21 октября проходит неделя родительской любви. Она объединяет День матери, который отмечался вчера, и День отца, который будет 21 октября. Это время, когда особенно хочется говорить о семье, отношениях между поколениями, о том, что делает нас по-настоящему близкими. И сегодня мы поговорим не только о мамах и папах, но и о нас самих, взрослых детях, которые иногда так увлекаются собственными делами, что забывают просто позвонить родителям. Почему мы можем часами переписываться с коллегами, обсуждать планы с друзьями, отвечать на десятки сообщений, а маме или папе написать короткое «все нормально» и считать, что семейная связь поддержана на ближайшие несколько дней. Давайте сегодня попробуем исправить эту несправедливость, а заодно поговорим о семейных привычках, папиных советах и маленьких поступках, которые делают отношения теплее.

0: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
1: Реклама.
2: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
3: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Слушай свое. На Барановичи FM.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. У каждого из нас, наверное, есть в запасе хотя бы один папин совет, который в детстве казался, ну, совершенно ненужным, а спустя годы вдруг оказался удивительно разумным. Ну, например, не торопись, сначала подумай. А в юности хочется все решить за 5 минут, а потом выясняется, что некоторые решения требуют не скорости, а хотя бы одного спокойного вечера. Ну или классическое «не выбрасывай, еще пригодится». У пап иногда есть удивительная способность видеть будущее старых проводов, коробок, инструментов и деталей, происхождение которых уже никто и не помнит. Но в самый неожиданный момент именно эта деталь оказывается нужной. А еще папы часто говорят: «Так, давай-ка посмотрим, что там случилось». И дальше начинается расследование, почему не работает розетка, откуда странный звук в машине и куда исчезла полка, которую никто не просил передвигать. Но за такими привычками часто стоит желание помочь. Не всегда родители умеют красиво говорить о чувствах, зато могут приехать, починить, отвезти, привезти, разобраться и сделать так, чтобы стало проще. Конечно, у всех семей свои истории, и не каждый папа одинаковый, но, возможно, сегодня вы вспомните совет, который когда-то пропустили мимо ушей, а теперь сами повторяете детям или друзьям. Интересно, а какая фраза вашего папы запомнилась вам на всю жизнь? Может быть, именно сейчас самое время рассказать ее нам? Напоминаю, что у нас работает СМС-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Пишите нам фразы ваших пап, а также поздравляйте любимых людей с праздниками, передавайте приветы и просто делитесь классным осенним настроением. С удовольствием зачитаю ваши сообщения в прямом эфире. Ну а пока продолжаем эфир музыкой, тем более, что на трек-листе Дэвид Гетта

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 11:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Верхнедвинском районе Витебской области. В центре внимания сельскохозяйственный производственный участок частного предприятия «Красный Бор Агро», который занимается разведением крупного рогатого скота абердин ангусской породы, а также выращиванием различных сельхозкультур. Недавно здесь было завершено строительство комплекса на 3200 голов, ориентированного на производство говядины с полным циклом. Проектная мощность рассчитана на ежегодную сдачу 440 тонн скота в живом весе. Реализация проекта позволит в разы увеличить численность стада. Именно в северных регионах страны делается ставка на развитие мясного скотоводства. В первую очередь это связано с природно-климатическими условиями. Более того, это направление по сравнению с молочным требует меньше трудовых ресурсов и менее жестких технологических тонкостей. Диалог поколений. В Бресте обсудили будущее медицины. На встречу с руководителями системы здравоохранения региона пригласили молодых специалистов. Начальник Главного управления по здравоохранению облсполкома Виктор Михаловский представил ключевые показатели отрасли. В нынешнем году в первом регионе к работе приступили 224 врача. Кадровая укомплектованность здесь одна из лучших в республике. Средняя заработная плата медиков достигает 4058 рублей, подчеркнул руководитель. Стабильные цифры подтверждают, сфера развивается сбалансированно. У новичков есть все условия для полноценного профессионального роста. Председатель областного отраслевого профсоюза Николай Скаскевич акцентировал внимание на защите трудовых прав и поддержке новоиспеченных коллег. Главврачи флагманских учреждений рассказали о специфике своих больниц и поликлиник, перспективах модернизации и особенностях повседневной практики. Подробно ответили на вопросы аудитории, от распределения нагрузки до возможностей роста. Подобные мероприятия помогают вчерашним выпускникам быстрее адаптироваться на первом рабочем месте и выстроить траекторию карьерного пути. Для руководства это важный канал обратной связи, позволяющий точнее понимать запросы нового поколения и своевременно на них реагировать. Продолжаем выпуск. В Барановичском районном исполнительном комитете собрались лучшие представители студоотрядовского движения, чтобы подвести итоги лета 2026. В этом году было сформировано 23 отряда, которые объединили 307 человек. Большинство из них несовершеннолетние – 233. Юноши и девушки работали в сферах сельского хозяйства, педагогики, экологии и сервисного обслуживания. Прошедшие 3 месяца показали, что молодежь умеет консолидироваться ради общего дела и уверенно достигать поставленных целей, отметил заместитель председателя Барановичского райисполкома. Михаил Борисевич поблагодарил собравшихся за проявленную ответственность и вручил заслуженные награды. Яркое лето позади. Его главными итогами стали выполненные проекты и бесценный опыт. Сейчас у ребят учебные будни и новые амбициозные цели. А в планах на будущее – следующий трудовой сезон. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Баранович FM. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
4: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

И снова привет всем, кто остается с нами на одной волне в эфире Барановичи FM. 11:48 на студийных, пришло время заглянуть в гороскоп. Давайте узнаем, какое настроение можно взять с собой в этот четверг. Овны, не пытайтесь сегодня победить всех и сразу. Иногда гораздо полезнее договориться, чем доказать свою правоту. Особенно если спор начался из-за того, кто должен был купить хлеб. Ну или другие какие-то мелочи, да. Овны, обходите стороной мелочевки такие, которые могут привести к конфликтам. Не нужно этого. Тельцы, вам может захотеться уюта и чего-нибудь вкусного. Не отказывайте себе в маленьких радостях, но и не превращайте отдых в еще один пункт списка дел. Да, близнецы. День обещает быть насыщенным на разговоры. Только проверяйте, кому и что вы обещаете. Ваша способность поддержать беседу иногда опережает календарь и возможности. Раки. Хороший день, чтобы уделить внимание близким. Не обязательно устраивать большое семейное мероприятие. Иногда достаточно короткого звонка или сообщения. Это абсолютно правда. Львы, не ждите, что окружающие сами догадаются, чего вам хочется. Скажите прямо, но доброжелательно. Даже самые внимательные люди пока не умеют читать мысли. А жаль, периодически хотелось бы такого, но, с другой стороны, и не надо. Девы, вы можете многое успеть, если перестанете стремиться сделать все идеально. Иногда задача, выполненная хорошо и вовремя, лучше задачи, которую вы третий час доводите до совершенства. Весы. Подходящий день для примирений, встреч и приятных разговоров. Если давно собирались написать человеку, не ищите идеального вступления, начните с обычного «Привет, как ты?». Скорпионы. Не торопитесь делать выводы по одному сообщению или неудачной интонации. Возможно, человек просто устал и не задумал против вас никакой семейный заговор. И это точно. Периодически, конечно, интонации расцениваются не так, какими они задумывались изначально в голове реципиента. Стрельцы. Добавьте в день немного движения. Прогуляйтесь, смените маршрут, выберитесь куда-нибудь после работы. Новые впечатления иногда начинаются с решения не идти привычной дорогой. Козероги, ваша организованность сегодня пригодится, но оставьте немного свободного места в расписании. Не все приятное можно запланировать заранее. Водолеи, необычная идея может оказаться полезнее привычного решения. Поделитесь ею с теми, кому доверяете. Вдруг именно разговор поможет ей обрести форму. И рыбы, постарайтесь не брать на себя чужое настроение. Поддержать близкого человека прекрасно, но это не значит, что вы обязаны решить все его проблемы за один вечер. Вот такие важные напоминания нам подарил гороскоп. Ну а вообще пусть четверг будет добрым, спокойным и с приятными неожиданностями. Только приятными. Ну а тем временем приближаемся к полудню. Это значит, впереди у нас с вами еще достаточно много интересного. Ведь впереди целых 2 часа дневного эфира. Да, будем говорить с вами сегодня на семейные темы. А также в начале следующего часа узнаем, чем же интересна сегодняшняя дата, 15 октября. Да, много самых разнообразных праздников есть в сегодняшнем дне. Какие? Расскажу вам чуточку позже. Но оставайтесь с нами на одной волне. Все самое интересное только впереди.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный, 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов, вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах Stoinel.fm. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: Привет-привет всем, кто остается с нами на одной волне. 15 октября на календаре 12.10 на студийных, и мы продолжаем. Самое время узнать о праздниках сегодняшнего дня. А какие поводы для улыбки есть сегодня? Сейчас расскажу. Итак, сегодня отмечается День работников фармацевтической и микробиологической промышленности в Беларуси. Профессиональный праздник белорусов, которые создают лекарства, вакцины и препараты, а потом проверяют, чтобы они действительно работали. Работа эта точная и ответственная. От сотой доли грамма зависит многое. Так что поздравляем тех, кто делает так, чтобы аптечка дома была не только набором коробочек, но и настоящей помощью. Также сегодня отмечается Международный день сельских женщин. Да, ООН учредила этот день в 2007 году, а отмечают его с 2008. Сельские женщины выращивают значительную часть продуктов питания, ведут хозяйство, воспитывают детей и поддерживают жизнь в деревнях, но при этом редко слышат слова благодарности. Поэтому, если у вас есть бабушка, мама или тетя, которые живут в деревне, позвоните им сегодня и вспомните, кстати, что огурцы на вашем столе кто-то тоже вырастил, собрал и довез. Ну и скажите этому человеку мысленное спасибо. Также сегодня отмечается Всемирный день мытья рук. С 2008 года 15 октября во всем мире напоминает: простое мытье рук с мылом защищает от множества болезней. Это самая дешевая и самая действенная привычка в медицине. Плакаты «Мойте руки перед едой» когда-то висели в каждой столовой. И, как оказалось, не зря. Как мыть руки правильно? Не меньше 20 секунд мылом с ладонями, тыльной стороной, пальцами и между пальцами. Запоминаем, тестируем, не забываем мыть руки. Также сегодня отмечается Международный день белой трости. Белая трость – это знак того, что человек плохо видит или не видит совсем. Праздник напоминает, что такие люди вокруг нас, и привлекает внимание к их потребностям, понятным пешеходным переходам, звуковым светофорам и доброжелательным прохожим, что немаловажно. Если вы увидите человека с белой тростью, спросите, нужна ли помощь, но не хватайте его за руку, не тяните за собой без разрешения. Часто достаточно спокойно предложить поддержку и услышать ответ. А водителям напоминаем, белая трость на переходе значит стоять и никаких обсуждений. Переходим к позитивным праздникам, необычным. Например, День импровизатора отмечается именно сегодня. Импровизация – это не отсутствие подготовки, а умение собрать все нужное из того, что сейчас под рукой. Вот, например, попробуйте сегодня сделать что-нибудь без конкретного плана. Приготовить ужин из того, что вот есть в холодильнике. Или рассказать, или придумать анекдот, который вы, да, до этого и не слышали такого. Если у вас что-то такое получится симпровизировать, ну, значит, у вас есть талант. А если нет, то хотя бы процесс будет максимально увлекательным. Ну, а если не хотите импровизировать, то вот можно сегодня немножко поворчать, потому что отмечается еще и День ворчуна. Да, сегодня официально можно ворчать на погоду, на пробки, на цены, на соседа с перфоратором и даже на этот самый вот радиоэфир. Мудрость дня. Ворчание бывает полезным, если выпустить пар вовремя и не превращать его в образ жизни. Поворчите 5 минут, а потом налейте чаю теплого с ароматного, с лимоном, и скажите: ну и ладно. Если вы ворчун со стажем, сегодня ваш профессиональный праздник. Поздравлять вас, правда, немножко страшновато. Ну а в народном календаре сегодня Куприян и Устинья. Девушки просили Устинью защитить их от злого очарования, а парни обращались к Куприяну. Так что сегодня есть повод избавиться от наваждений в современном виде, бесконечной ленты новостей, привычки откладывать на завтра и желание открыть холодильник после 23.00. Заодно можно навести порядок в доме и душе. Вот такие праздники этого дня. Ну, действительно, много поводов для улыбок. Выбирайте то, что вам будет по душе. Ну, а мы продолжаем с музыкой.

0: наши песни. В эфире радио Баранович ФМ «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
1: Реклама.
2: Мама.
3: Мама.
2: Мам.
3: Мамочка.
4: Да, солнышко.
3: Я люблю тебя.
5: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
6: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Ну что я хочу сказать вам, пасмурная погода – это прекрасный повод заказать еду на дом. Ресторан «Папороть Кветка» предлагает вкусно поесть дома. Закажи доставку через приложение, получи кэшбэк в каждом заказе. Оплачивай до 20% заказа бонусами. Комсомольская, 23Б. Номер телефона плюс 375-44-591-32-33. «Папороть Кветка» с вами с 1993 года. Каждую неделю ресторан «Папороть Кветка» проводит розыгрыши в прямом эфире на волнах нашего радио. Следите за эфирами и выигрывайте. Ну а также, друзья, спешу напомнить, что совсем скоро, в середине часа, служба информации нашего радио расскажет о самом актуальном из жизни нашей страны, в частности, Барановичского региона. Об этом ровно в 12:30 в выпуске новостей. Ну а после новостей вернемся и продолжим говорить о том, что семья – это вообще основа всех основ. И о том, вы замечали ли вы когда-нибудь, что с возрастом мы начинаем делать что-то точно так же, как наши родители. Если вы уже замечали это, то пишите нам, что же это такое. У нас работает смс-портал, короткий номер 9946 или Viber 8033-617-9946. Ну а если вы еще не замечали, значит, оставайтесь с нами на одной волне и совсем скоро поговорим об этом.

0: Аранович ФМ новости.
1: Вы слушаете новости в студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Александр Лукашенко требует стратегически определить, как развивать территории севера Витебской области. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Верхний Двинский район. Ответы чиновников на этот счет не устроили президента. Говорилось об увеличении в регионе посевов кукурузы и необходимости подобрать более ранние сорта, чтобы успевать убирать в срок. Расчет на то, что это позволит перевозить в закрома больше зерна. Однако глава государства обратил внимание на отсутствие единого курса, в том числе с учетом местных природно-климатических реалий. Кроме сельскохозяйственных угодий, один из главных ресурсов – лес. Это не только сырье для деревообработки, но и туристический рекреационный потенциал. Прием документов на заочное обучение по аграрным специальностям стартовало в Беларуси. С 15 октября абитуриенты могут заявить о своем желании получить среднее специальное образование. Поступить можно как на бюджетную, так и на платную форму. Конкурс по среднему баллу аттестата. Внутренние экзамены не предусмотрены. Зачисление на первый курс завершится до 10 декабря. Система профильного вектора остается важным звеном в укреплении сферы АПК. Подготовку ведут несколько десятков колледжей, ежегодно выпуская порядка 4500 специалистов. От их профессионализма напрямую зависит стабильная работа сектора, развитие регионов и продовольственная безопасность государства. Напомним, с 15 ноября вступительную кампанию на заочную форму начнут аграрные вузы. Нового директора представили коллективу Барановичского филиала Брестского водоканала. Им стал Александр Конопля, 1989 года рождения. Напутствовали Александра Александровича генеральный директор областного управления ЖКХ Василий Дюбинский и директор Брестского водоканала Андрей Пролиско. Назначенец прошел трудовой путь на важном для города объекте от слесаря аварийно-восстановительных работ с 2010 года. Был мастером сетей водопровода, водозаборов «Щара-1», «Волохва». Образование получил в Брестском техническом университете, экономическом университете в Минске, Академии управления при президенте. С 2024 и до настоящего времени был заместителем руководителя, главным инженером. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение, заработная плата до 4000 рублей. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. В связи с расширением производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 59 95 24. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

Остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. Вы когда-нибудь замечали, что с возрастом мы начинаем делать что-то точно так же, как и родители? Ну, например, складывать пакеты в отдельный пакет. Да, пакет с пакетами – это вообще классика. Хранить красивые коробочки на всякий случай. Или проверять, выключен ли свет, даже если только что сами его выключили. Или звонить близким с вопросом «Ты дома? А ты тепло оделся?» А еще мы часто перенимаем семейные способы проявлять заботу. Кто-то обязательно накормит гостя, даже если тот уверяет, что уже поел. Кто-то соберет с собой контейнер еды. Кто-то не отпустит из дома без напоминания о шарфе, зонте и погоде. Иногда мы смеемся над этими привычками, а потом обнаруживаем, что сами поступаем точно так же. И, возможно, это не случайность. Семейная культура складывается не только из больших событий, но и из повседневных мелочей. Конечно, мы не обязаны повторять все, что видели в детстве. Какие-то привычки хочется сохранить, какие-то изменить. Но интересно посмотреть на себя и спросить, а что хорошего я перенял у своих родителей? Может быть, умение не бросать человека в беде? Или привычку собираться за общим столом? Любовь к книгам, музыке или прогулкам? Или способность находить выход, даже когда все пошло не по плану? Ну а теперь небольшой вопрос вам для размышления. Какая черта вашего характера или привычка точно досталась вам от мамы или папы? А может быть, даже от бабушки или дедушки? Иногда ответ многое рассказывает о нас. Подумайте сейчас об этом. Ну, как минимум, да, найдите ответ для самих себя. А как максимум, поделитесь ответом с нами. У нас работает смс-портал. Короткий номер 9946 или вайбер 8033-617-9946. Давайте создавать эту семейную, теплую, уютную атмосферу вместе.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама.
2: Когда мебель делают с заботой, ей доверяют. У нас тысячи решений для всего дома. Диваны, спальни, кухни, матрасы. Больше 3000 модулей. Наш бренд отмечен знаком качества и премией «Народная марка». А значит, выбирают не только эксперты, но и покупатели. «Пинскдрев». Стильно, удобно, выгодно. Приходите в наши салоны. Мы вдохновим вас на покупку.
3: Параническому районному ЖКХ требуется тракторист, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, машинист экскаватора, каменщик. Телефон 63-89-36.
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.

остаемся на одной волне вместе с Барановичи FM. С 14 по 21 октября идет неделя родительской любви. И именно поэтому мы сегодня говорим о семье, о детях, родителях, семейных традициях. В общем, наполняемся такими нежными чувствами. Когда мы были детьми, родители сами придумывали, чем занять выходные. Вот вспомните, да? А теперь, когда мы выросли, иногда оказывается, что организовать совместное время сложнее, чем встречу с друзьями. У молодых свои планы, работа, спорт, путешествия, сериалы. У родителей свои привычки, интересы и представления о хорошем отдыхе. И бывает, что единственный общий сценарий встречи – посидеть за столом, обсудить новости, а потом кто-нибудь обязательно скажет: «Ну что, пора домой». Но совместное время можно сделать интереснее, даже если вы совершенно разные люди. А как же это можно сделать? Ну, например, отправиться на прогулку

холодные. Ведь близость – это не только разговоры по душам. Это иногда и возможность молчать рядом с человеком и чувствовать себя хорошо. Подумайте обязательно, какой вариант вы выберете для себя, и обязательно устройте такое вот совместное времяпрепровождение. Ну, а я спешу напомнить, что мы приближаемся к часу дня. Это значит, уже в начале следующего часа у нас состоится вкусный розыгрыш. Разыграем шаурму от Donner Room, поэтому никуда не переключайтесь, оставайтесь на одной волне. Ну, а если выиграете шаурму, то обязательно вот вместе с шаурмой езжайте к родителям или к своим детям и вместе разделите вкус этой шаурмы.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей.
1: Реклама.
2: Воу-воу-воу, Иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук — скидка. Взял от 20 штук — скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мам.
5: Мамочка.
6: Да, солнышко.
5: Я люблю тебя.

0: карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
1: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской и коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-2491.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Дома, на работе, в дороге, на одной волне. Каждый будний день в дневном эфире на Барановичи FM.
1: И снова привет-привет всем. На часах 13:12. Это значит, у многих наступил тот самый обеденный перерыв. И у нас хорошая новость. У вас, наши дорогие слушатели, есть шанс выиграть вкуснейшую шаурму от Donor Room. Самая правильная еда – это мясо и овощи. Donor Room нашел способ, как накормить тебя вкусно и полезно. Сочное куриное филе, свежие овощи и тонкий лаваш – вот залог твоей энергии на весь день. Donor Room возле строительного магазина «Билд» по адресу улица Кирова, 91А, улица Советская, 76А, на Боровках возле строительного магазина «Строймаркет» по адресу улица 50 лет БССР, 88, и на улице Ленина, 49. Доставка по телефону МТС, код 029-548-46-15. Скачай приложение Donor Room и получи скидку 10% на первый заказ. Ну а чтобы стать победителем сейчас, вам нужно на короткий номер 9946 прислать в сообщении всего лишь одну цифру с вариантом ответа на мой вопрос. И сегодня 10-й правильный ответ принесет вам победу. Итак, 15 октября на календаре. Сегодня отмечается Международный день белой трости. И, внимание, вопрос. Что означает белая трость? Вариант номер 1. Модный аксессуар для прогулок. Вариант номер 2. Символ и средство передвижения незрячих и слабовидящих людей. И вариант номер 3. Специальный знак для дорожных работ. Напоминаю, короткий номер 9946. Именно сюда присылайте ваши сообщения. Можно прислать всего лишь одну цифру с вариантом ответа, а можно прислать ответ целиком, как вам будет удобнее. Конечно же, продублирую вопрос, варианты ответа, чтобы все желающие смогли поучаствовать. А что означает белая трость? Вариант номер 1 – модный аксессуар для прогулок. Вариант номер 2 – символ и средство передвижения незрячих и слабовидящих людей. И вариант номер 3 – специальный знак для дорожных работ. А вот теперь мы уходим на музыкальную паузу. Совсем скоро вернемся и объявим победителя.

0: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
1: Реклама.
2: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей, обеды всего за 80 копеек, доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Слушай свое. На Барановичи FM.

Возвращаемся в эфир. 13.22 на студийных. Музыкальная пауза позади. А это значит, что пришло время объявлять победителя сегодняшней СМС-игры. Напоминаю, что сегодня победитель выиграет вкуснейшую шаурму от Donner Room. 15 октября отмечается Международный день белой трости. Вопрос звучал так: что означает белая трость? И хочу вам сказать, что абсолютно все ответы у нас сегодня правильные. Ответов много, и все правильные. На самом деле, да, второй вариант ответа абсолютно правильный. Белая трость помогает незрячему человеку передвигаться и сигнализирует водителям и прохожим, что рядом находится человек с нарушением зрения. Еще одно важное напоминание всем нам: если мы на улице увидим белую трость, то обязательно нужно внимательно относиться к таким людям, а возможно и предложить помощь. Ну а теперь самое интересное, кто же стал победителем розыгрыша сегодня? Напоминаю, что именно 10-й правильный ответ принес кому-то победу, и сейчас узнаем, кому. Номер телефона победителя заканчивается на цифры 7683. Поздравляем вас! Совсем скоро мы с вами свяжемся, расскажем, как можно забрать приз. Ну а в продолжении эфира хорошая музыка.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 13:30, и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Саша Машкетова. Добрый день. Александр Лукашенко во время поездки в Верхнедвинский район высказался о больших перспективах лесопереработки, передает Белта. В этой связи он обратил внимание на развитие Африки. Регион обладает значительным потенциалом и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста. Однако континент не располагает лесными ресурсами, и глава государства считает, что Беларусь может сработать в данном направлении. Президент также отметил, что вопрос о особенно актуален для Витебской области, более трети территории которой – зеленая зона. Александр Лукашенко потребовал от председателя облсполкома Александра Рогожника определиться со стратегией. В нашей стране 15 октября проходит единый день информирования. Его главная тема – традиционные ценности белорусов – семья, общество, государство. Устойчивое развитие любого общества в современных условиях составляют сильная экономика, наличие природных ресурсов, высокий уровень образования, внедрение цифровых технологий. Но не менее важным является сохранение и приумножение семейных ценностей. Такую задачу исключительно силами государства не решить. Необходима активная позиция самих граждан. Об этом сегодня говорят на диалоговых площадках с участием представителей власти, руководителей, сотрудников предприятий и организаций. Белорусское бюро по транспортному страхованию запустило веб-приложение, благодаря которому оформление извещений о ДТП в электронном виде доступно с мобильного устройства с любой операционной системой. Водители сами заполняют документ, но вместо подписей решение подтверждается кодами из СМС, что приходят на указанные номера. Однако зафиксировать аварию в цифровом формате без вызова ГАИ можно только в установленных законодательством случаях. Участники происшествия должны быть трезвыми, иметь удостоверение соответствующей категории, действующие договоры страхования. Условие, чтобы в ДТП были повреждены не более двух авто без причинения вреда жизни и здоровью людей. Кроме того, обстоятельства столкновения, характер и перечень видимых дефектов машин не вызывают разногласий у владельцев. Для консультирования граждан работает колл-центр по телефону 140. Продолжаем выпуск. В Беларуси 14 октября отметили День матери, праздник полный тепла и нежности. По всей стране звучали добрые слова в адрес женщин, подаривших самое ценное – жизнь на земле. Без внимания не остались те, кто совсем недавно познал радость материнства. В Барановичском родильном доме поздравили пациенток, которые только что взяли на руки своих малышей. Всего 14 октября в местном роддоме на свет появились 7 детей. В год белорусской женщины сама статистика оказалась на стороне прекрасного пола – 5 девочек и 2 мальчика. Марафон рождения стартовал в час ночи и завершился под занавес дня в 21:50. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробней.
0: Погода.
1: В ближайшие дни на территории Беларуси продолжится период спокойной осенней погоды. К выходным ожидается потепление. В отдельных районах столбик термометра покажет плюс 17. При этом ночи останутся прохладными, а утренние туманы могут осложнить видимость на дорогах. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью 3-5 выше 0.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мы завсюди клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одежды белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

друзья, 15 октября на календаре, и сегодня мы с вами говорим про семью. Есть любопытная семейная ситуация. Мы можем весь день быть на связи, ну, со всеми кем угодно. Рабочие чаты, друзья, сообщения, новости, голосовые по 3 минуты. А потом вечером мама звонит и спрашивает: ты чего не звонишь? И мы отвечаем: мам, я занят был. Хотя иногда за этим занят был скрывается не только работа, но и простая привычка думать, что родные всегда где-то рядом и никуда не денутся. Мы не обязательно забываем о родителях, скорее откладываем разговор на потом. Сегодня не успели, позвоним завтра. Завтра возникли дела, ну, значит, на выходных. А на выходных хочется отдохнуть. И так постепенно обычный звонок превращается в целую задачу, которую мы все время переносим. Но есть и хорошая новость. Поддерживать связь не обязательно только долгими разговорами. Можно отправить фотографию по дороге на работу, рассказать смешную историю, спросить, как прошел день, позвонить на 5 минут. И не для того, чтобы решить вопрос, а просто так. И, кстати, не нужно ждать, пока появится что-то интересное. Родителям может быть приятно услышать даже самые обычные новости. Что вы купили, куда сходили, что приготовили на ужин. А если ваши отношения непростые, общение может требовать больше сил и осторожности. Здесь нет универсального рецепта, и забота о собственных границах тоже важна. Но если вы давно хотели позвонить близкому человеку и все откладывали, возможно, сегодня и даже вот прямо сейчас самый подходящий момент. Не обязательно искать особый повод. Иногда повод – это просто человек, который вам дорог. Ну а тем временем на часах 13:52 наш эфир подходит к концу. Сегодня мы говорили о родителях, семейных привычках, папиных советах и о том, как взрослым детям сохранить близость с родными, даже когда у каждого своя жизнь и собственный список дел. Мне хочется закончить простой мыслью. Для общения с близкими не всегда нужен праздник. Не обязательно ждать дня матери, дня отца, дня рождения или семейного торжества. Можно позвонить в обычный четверг, можно написать: «О, увидел кое-что и вспомнил о тебе». А можно спросить, как прошел день, и действительно выслушать ответ. На этом я с вами прощаюсь. На одной волне с вами была Лерика Черненко. Пусть рядом будут люди, с которыми можно быть собой. И до встречи завтра на 100.0 FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду, порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
2: Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
5: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: Реклама.
1: Терминал за одну копейку? Да, это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Растим бизнес вместе.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Президенту Беларуси Александру Лукашенко во время посещения животноводческого хозяйства в Верхнедвинском районе подарили теленка японской породы вагю по кличке Осве, передает Белта. Родился он 1 июля нынешнего года. Теперь животное перевезут в хозяйство президента. Глава государства сразу попросил специалистов дать подробные инструкции о содержании. К слову, на долю японской черной породы приходится около 95% всего поголовья в мире. Главное достоинство вида – уникальная способность формировать интенсивную мраморность. Столин станет следующим населенным пунктом, который примет у себя в будущем году областной фестиваль-ярмарку «Дожинки». Главный праздник хлеборобов вернется в райцентр спустя 30 лет после дебюта в 1996 году. Сегодня в Столинском райисполкоме под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома Александра Максимчука состоялось обсуждение перечня мероприятий по подготовке объектов к проведению предстоящего торжества. Продолжаем выпуск. Ежегодно 15 октября отмечается Всемирный день белой трости, призванный напомнить обществу о людях с нарушением зрения и важности обеспечения их равноправия. Этому событию была посвящена встреча представителя Брестской областной организации «Белтис» по городу Барановичи и Барановичскому району Светланы Потоцкой с коллективом местного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Выбор аудитории обоснован. Сотрудники учреждения создают комплексную систему психолого-медико-педагогической помощи людям с особенностями развития и напрямую заинтересованы в повышении своих профессиональных компетенций. Светлана Потоцкая подчеркнула, что понимание проблем незрячих требует особого подхода. Участники мероприятия подробно обсудили темы безбарьерной среды и ключевые нюансы оказания корректной помощи. С новостями ознакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Осадки маловероятны. Ветер северо-восточный с переходом на северный. 1-2 метра в секунду. Порывы до 5. Температура воздуха в течение дня 9-10 градусов. Вечером 6-7. Ночью ожидается 3-5 выше 0.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.
4: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
5: «Слушай свое». На Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичи, встречайте! День рождения ювелирного магазина «Славия». Только с 17 по 31 октября двойная скидка по карте клиента. Выгодный обмен, рассрочка и кредит. «Славия», Ленина 9.
2: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
3: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
4: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 15:30 в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район пообщался с местными жителями и рассказал им о планах по обновлению северных территорий Витебской области до 2030 года. Президент назвал три составляющие для развития этих мест – туризм, сельское хозяйство и лесная отрасль. Но задача стоит не просто влить средства в земли, а сделать так, чтобы они были самодостаточны, подчеркнул глава государства. В Минске состоялась пресс-конференция «ВНС в лицах» – живой сайт о тех, кто принимал решения для страны. На интернет-ресурсе представлены более 150 историй делегатов Всебелорусского народного собрания. Портал объединил материалы районных и областных редакций. Журналисты находили участников, записывали их воспоминания и собирали фотографии из семейных архивов. В проекте «Судьбы людей разных профессий» – учителей, врачей, аграриев, ветеранов, руководителей предприятий. ВНС в лицах – это не отчет, а настоящая летопись. «Здесь нет сухих протоколов и официальных формулировок», – отметил первый заместитель министра информации Денис Езерский. По его словам, уникальное приложение демонстрирует возможности региональной журналистики. Со временем цифровая площадка пополнится новыми страницами. Напомним, первое заседание высшего органа народовластия прошло 19-20 октября 1996 года в столице. Тогда во дворе спорта съехали свыше 4500 представителей. Среди ключевых вопросов – принятие первой программы социально-экономического развития на пятилетку. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение в отношении жителя Барановичского района. По материалам уголовного дела 6 июля пьяный мужчина на остановке общественного транспорта в городе без всякой причины ударил незнакомую женщину. Подробности рассказала старший помощник Барановичского межрайонного прокурора Светлана Пасемко.
2: С учетом позиции государственного обвинителя, представленных доказательств личности обвиняемого, суд Барановичского района города Барановичи признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь, на основании санкции которой назначено наказание в виде штрафа в сумме 2250 рублей. Также с обвиняемым взыскано в пользу потерпевшей материальное возмещение морального вреда в сумме 2000 рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
1: К новостям компании. Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мама.
2: Мама.
1: Мам.
2: Мамочка.
3: Да, солнышко.
2: Я люблю тебя.
4: Дарите свою любовь вместе с 7 карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7 карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
5: Мега-скидки от суши-бара Йо Суши и Роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В. Телефон 8-029-582-87-16.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.
8: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
9: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Управление по труду Барановичского райисполкома оказывает содействие в переселении безработных и членов их семей в связи с переездом на работу в другую местность. При переселении производится выплата денежных средств в 9-кратном размере величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного на дату трудоустройства. Обращаться: Барановичи, Советская, 79, кабинеты 105 и 107. Телефон 45-08-78.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Слушай свое на «Барановичи ФМ».

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Верхнедвинский район обратил внимание на необходимость индивидуального подхода при проведении сельскохозяйственных работ с учетом практического опыта. Президенту доложили обстановку на полях. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова, акцент делается в том числе на увеличении сева озимой пшеницы. Кроме того, больше угодий озимого ячменя. При этом по республике сокращаются посевы озимых тритикали и ржи. Как пояснили главе государства, при кормлении крупного рогатого скота эти культуры должны применяться в небольших количествах. Продолжается уборка картофеля, сахарной свеклы и других овощей. Юрий Горлов доложил, что аграрии планируют уложиться до 20 ноября. Кроме того, необходимо свести кукурузу на силос до 1 ноября. Традиционные ценности как фундамент и поддержка материнства. Единый день информирования проходит сегодня в Беларуси. Информационные группы, в состав которых вошли представители органов власти, встречаются с соотечественниками на предприятиях и в учебных заведениях. Глава Барановичей Максим Антонюк приехал в БРГУ, чтобы пообщаться на важные для страны темы с теми, кому строить будущее. В просторном зале университета собралась работающая молодежь предприятий и организаций города, преподаватели и студенты вуза. Максим Анатольевич отметил, Беларусь, как и другие страны, действительно сталкивается с проблемой демографической безопасности. Средний возраст женщин, вступивших в брак, уже составляет 26,5 лет, мужчин – 29. Объективно, молодежь хочет добиться карьерного роста, устроить свой быт и только затем задуматься о детях. Государство, учитывая меняющуюся модель, формирует комплекс социальных мер поддержки. Среди них трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, государственные пособия, адресная помощь, жилищное кредитование. Особое внимание – многодетности. Так, в Барановичах свыше 2400 таких союзов. В их домах проживает порядка 7400 мальчишек и девчонок. Одним из эффективных инструментов стимулирования рождаемости Максим Антонюк назвал программу «Семейный капитал». Благодаря ей за чуть более чем 10 лет число третьих и последующих малышей выросло на 40%, привел данные председатель горосполкома.
2: Именно в семье каждый ребенок растет, каждый ребенок впитывает те ценности. Именно в семье вы понимаете, что такое хорошо, что такое плохо. Именно семья накладывает на вас отпечаток, кем вы станете в будущем. Выступая с посланием к белорусскому народу, президент Республики Беларусь еще в 23-м году сказал, чтобы крепко стоять на своей земле, белорусов должно быть больше. И это важнейшее условие суверенитета. И государство делает очень много сейчас для того, чтобы это обеспечить. У нас в Беларуси поддерживаются многодетные семьи. Если касаться города Барановичи, у нас более 2400 многодетных семей, в которых проживает более 7400 детей. Семейным капиталом за этот период воспользовалось очень большое количество человек. И это действительно то подспорье, которое дает возможность обеспечить свои жилищные условия, чувствовать себя социально защищенным и которое дает возможность мамам понимать, что государство ляжет. Задача старшего поколения мы видим в том, чтобы передать вам страну экономически стабильную, которая даст вам возможность развиваться, дать вам знания, научить вас помнить наши традиции. Мы здраво понимаем, что будущее будет зависеть от принятых вами решений.
1: Встреча в формате диалога. Молодых людей интересовали вопросы строительства собственного жилья, условия выделения арендных площадей. Не остались в стороне житейские темы. Воспитание малышей, распределение обязанностей в доме между супругами, реализация в обществе. Коснулись вопросов развития инфраструктуры Барановичей с акцентом на семейный отдых. Ожидается, что в следующем году в парке имени 30-летия ВЛКСМ начнется модернизация локации с установкой новых аттракционов. Он станет местом притяжения горожан с детьми, уверен Максим Антонюк. Комфортная среда должна быть с рождения. Именно поэтому в городе в 2027-м намечена масштабная реконструкция роддома. В итоге это будет современный медицинский объект, где уютно мамам с новорожденными и приятно работать сотрудникам сферы здравоохранения. Белорусско-китайский туристический форум соберет в Бресте более 150 участников. Город над Бугом на несколько дней с 19 по 22 октября станет площадкой для встреч официальных и деловых кругов, специалистов профильных ассоциаций, туроператоров, журналистов и тревел-блогеров. Ожидается, что к нему присоединятся представители нескольких провинций Поднебесной. Намечены панельные дискуссии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Специалисты обсудят ключевые темы. Первый регион презентует маршруты и топовые достопримечательности. В фокусе – вопросы подготовки кадров, логистики, инфраструктуры, использования цифровизации. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
3: Ваша мебель всегда знает, кто первым займет место на диване, кто съест последний кусочек и кто скажет:
4: «Давай еще поспим, а?»
3: Сезон уюта в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для всего дома. Пинскдрев. Проверено семьей.
5: Акция «Сезон уюта» действует до 15 января 2027 года. Подробности на сайте Пинскдрев.бай и по номеру телефона плюс 375-29-605-57-57.
6: Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
7: Телефон рекламной службы 60-36-36.
8: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
9: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
10: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. А пока же просто напомню о том, что сегодня 15 октября, на календарной странице четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера, давайте вместе его планировать. Слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Терминал за одну копейку? Да. Это реальная возможность для вашего бизнеса получить терминальное оборудование почти бесплатно в рамках акции «Время эквайринга» от Белинвестбанка. Безлимит платежей, единый тариф 1,6% на все виды эквайринга, а главное, вы можете получить столько терминалов, сколько нужно вашему бизнесу. Предложение действует по 31 декабря 2026 года. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Банк. Растим бизнес вместе.
3: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
7: Мы завсюды клопотимся об наших детях. Тому вырабляем для них самое лепшее. Школьное одение белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Мега скидки от суши-бара Йосуши-роллы. Обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм. Все секретные промокоды уже там. Баранович, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-8716, 582-8716.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня сет под прекрасным названием «Буська». «Буська» достанется только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде СМС 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 15 октября в 1999 году, музыканты распавшейся группы «Тиль Уллиншпигель» собрали новую музыкальную группу, которая стала одним из главных представителей фолк-музыки в России. Как вы думаете, о какой музыкальной группе идет речь? Вариант первый – «Ария», вариант второй – «Мельница» и вариант третий – «Калинов мост». Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 15 октября в 1999 году, музыканты распавшейся группы «Тиль Уллиншпигель» собрали новую музыкальную группу, которая стала одним из главных представителей фолк-музыки в России. О каком музыкальном коллективе идет речь? Вариант первый – «Ария», вариант второй – «Мельница» и вариант третий – «Калинов мост». Если перечисленные музыкальные коллективы вызывают у вас какие-то сомнения, то предлагаю просто довериться интуиции и выбрать тот вариант, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Барановичи, встречайте! День рождения ювелирного магазина «Славия». Только с 17 по 31 октября двойная скидка по карте клиента. Выгодный обмен, рассрочка и кредит. «Славия», Ленина 9.
4: Приглашаем на работу комплектовщиков в логистический комплекс «Евротург» в Барановичах. Мы предлагаем зарплату от 2300 рублей. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом из городов Барановичи и Ляховичи. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.
6: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как называется одна из самых ярких российских групп на фолк-сцене, которую после расформирования собрали участники коллектива «Тиль Уллиншпигель». Именно в этот день, 15 октября 1999 года, эта группа «Мельница», как многие из вас догадались. А вокалистка, арфистка и основной автор песен группы «Хиловиса», она же Наталья Ушей, на афишах первого концерта «Мельницы», состоявшегося 29 октября 1999 года, все еще значилось название «Тиль Уллиншпигель», за что Хиловиса извинилась перед публикой. В дебютный альбом «Мельницы» под названием «Дорога сна» вошли несколько песен, аранжировщиком которых был Руслан Комляков, лидер «Тиля Уллиншпигеля». Популярной группа стала в 2005 году, а благодаря нашему радио хит-параду «Чартова дюжина» поклонники «Мельницы» организовали флешмоб и вывели песню «Ночная кобыла» в лидеры хит-парада. Наталья Ушей также ведет свои сольные проекты «Хиловиса», «Хиловиса Лазерсон и друзья» и дуэт «36,6». Но в группе «Тиль Уллиншпигель» она была вокалисткой и соавтором многих песен. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 4987. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить сет «Буська», и отдельно благодарим кафе «Йосуши-роллы» за партнерство. Мега-скидки от суши-бара «Йосуши-роллы», обеденное меню со скидкой 15%, минус 10% на первый заказ через приложение и скидка 10% на самовывоз. Хотите еще больше бонусов? Подписывайтесь на наш Инстаграм, все секретные промокоды уже там. Барановичи, улица Ленина, 16В, телефон 8029-582-87-16, 582-87-16.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 17:30 в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. В Беларуси и дальше будут придерживаться политики, направленной на поддержку многодетных семей. Более 440 многодетных семей проживает в Барановичском районе. Об этом и другом подробней. В Беларуси и дальше будут придерживаться политики, направленной на поддержку многодетных семей. Об этом Александр Лукашенко заявил в Верхнедвинском районе во время общения с жителями городского поселка Освея. Президент подчеркнул, что не снимает ответственности за третьего ребенка. Ситуации, когда появляется сразу трое малышей, единицы. Таким родителям выделили жилье. Глава государства подчеркнул, что другим многодетным союзам страна также помогает с квадратными метрами. Очередей нет. Вопрос решается в течение года. Республика от этой политики не отойдет, заверил белорусский лидер. Государственный реестр сортов сельскохозяйственных растений пополнился соей нового поколения, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Новация создана специально для климатических особенностей Брещины, Гомельщины и Гройнинщины и способна на равных конкурировать с лучшими европейскими аналогами. Главная хитрость селекционеров – высокое расположение бобов. Техника будет убирать культуру, не срезая почву и не оставляя даже малую часть урожая в стерне. Бобы не растрескиваются и не осыпаются на землю от ветра, обладают крепким иммунитетом, грибковым и бактериальным инфекциям, а содержание белка в них достигает 41%, что становится полноценной альтернативой мясу. Продолжаем выпуск. Повод сказать спасибо за все. В Беларуси проходит неделя родительской любви. По традиции она началась с самого теплого и душевного праздника – Дня Матери. За рождение и достойное воспитание 5 и более детей жительницам страны вручают высокие государственные награды – ордена матери. В Барановичском районе с момента учреждения знака отличия в 1997 году им награждены 87 многодетных матерей. Всего в сельских населенных пунктах района проживает 446 пар, которые воспитывают свыше 1500 малышей. В каждом из этих домов трое и более малышей. Причем три союза справляются с воспитанием 8, 5, 7, 10, 6 ребят. И о спорте. В Барановичах состоится мероприятие в рамках Всемирного женского хоккейного уикенда. Оно намечено на субботу, 17 октября. Площадкой станет Ледовый дворец. Организаторы приглашают к участию девочек в возрасте от 6 до 8 лет, желающих познакомиться с этим видом спорта. Наличие собственной экипировки или навыков катания на коньках не требуется. Необходимое снаряжение будет предоставлено. Программа встречи включает мастер-класс, конкурсы и вручение памятных призов, концертную программу. Начало праздника в 11:00. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
0: Погода.
1: В ближайшие дни в стране продолжится период спокойной осенней погоды. Температурный фон существенно не изменится и будет соответствовать календарю. В ночные и утренние часы сохранится большая вероятность туманов и заморозков. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах облачно, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду, порывы до 7. Температура воздуха утром плюс 3-5 градусов, в течение дня 9-12 выше 0.

0: Реклама.
1: Яркая осень в магазине «Красная цена». Большой выбор одежды и обуви, нижнего белья, сумок и кошельков. Школьная форма. За покупками в магазин «Красная цена» на Цирюка 7 с 9 до 20. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 115 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

Как водится, самое спортивное и музыкальное мы оставили на заключительный час программы. Еще не вечер, чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди у нас стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки в совершенно разных стилях и жанрах, как повезет. Что касается погоды на выходные, то синоптики немного скорректировали прогнозы. Говорят, что будет пасмурно, вероятно, небольшие осадки. В среднем температура воздуха днем до 13 градусов тепла. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: «Ами». Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. «Ами».
3: Подробности по телефону 7690 или на «Ами Бай».
4: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр, дворник, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
5: Не сдал металлолом – ошибка. Не сдал металлолом на Брест-Тор-Чермет – фатальная ошибка. Честный вес, честная цена, расчет наличными на месте. Работаем в удобное для вас время. В будни с 8 до 20, в субботу с 9 до 17. Подробнее по короткому номеру А1 и МТС 7225. Хочешь лом на деньги поменять? Звони 7225.
6: Мама!
7: Мама!
6: Мам!
7: Мамочка!
8: Да, солнышко?
7: Я люблю тебя!
1: Дарите свою любовь вместе с 7-карат. Скидки до 75%. И только с 9 по 16 октября кольцо с бриллиантом 1 карат за 1999 рублей. 7-карат. Дарите любовь. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
9: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
10: Телефон рекламной службы 60-36-36.
11: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Time Out.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся матч второго тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором играли Манчестер Сити и Парис Сен-Жермен. Игра прошла на стадионе Этихад в Манчестере. Победу со счетом 4-2 одержали парижане. Уже на 13-й минуте Дезире Дуэ открыл счет в этой игре и вывел парижан вперед. На 15-й Усман Дембеле удвоил преимущество гостевой команды. На 32-й минуте Витинья забил третий мяч Парис Сен-Жермен. На 53-й минуте Эрлинг Холланд забил за горожан. На 63-й минуте Магнус Аклиуш забил четвертый гол гостей. На 75-й Холланд оформил дубль, а на 90-й минуте у гостей форвард Ферран Торрес не реализовал пенальти. В третьем туре общего этапа Лиги Чемпионов Ман-Сити встретится с греческим АЕКом, а ПСЖ проведет домашний матч с каталонской Барселоной. Обе игры пройдут 20 октября. Также вчера состоялся матч второго тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались Рома и мадридский Реал. Игра проходила на стадионе Олимпика в Риме. Королевский клуб одержал волевую победу со счетом 4-3. Счет открыл полузащитник Ромы Мартен Дерон. На 20-й минуте, спустя 5 минут, ответный мяч мадридского клуба забил нападающий Килиан Мбаппе. На 51-й минуте форвард Дониел Малин вывел хозяев поля вперед, а на 58-й Малин оформил дубль. Однако Реалу удалось не только отыграться, но и вырвать победу. На 83-й минуте отличился нападающий Реала Карлос Эспи. Спустя 2 минуты гол забил Эндрик, сделал счет равным 3-3. На 90-й минуте защитник Антонио Рюдигер забил победный мяч. В третьем туре общего этапа Рома встретится с Братиславским Слованом 20 числа, а Реал днем позже проведет домашний матч с РБ Лейпциг. Также вчера состоялся матч второго тура общего этапа Лиги Чемпионов, в котором встречались норвежский Будё Глимт и дортмундская Боруссия. Команды играли на стадионе Аспмюра в городе Будё. Сенсационную победу со счетом 1-0 держали хозяева поля. На 52-й минуте защитник Будё Глимт Фредерик Шовольд забил единственный гол в этом матче. Таким образом, Будё Глимт набрал 3 очка после двух туров. Ранее норвежский клуб проиграл Мюнхенской Баварии со счетом 0-5. Боруссия же заработала 3 очка за 2 матча. Команда Ника Ковача обыграла испанский Вильярреал 3-2 в первом туре. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это матчи второго тура общего этапа Лиги Европы и Лиги Конференции. Так, во втором по значимости Европейском кубке сойдутся испанская Сельта и итальянский Ювентус. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 22:00. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Барановичская административно-техническая инспекция предлагает в аренду помещения городской коммунальной собственности. Отличные варианты под офисы и крупные торговые объекты, как в центре, так и по всему городу. Арендная плата от 5,5 до 15 рублей за метр квадратный. Подробная информация по телефону МТС, код 029-703-24-91.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходят под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера британского соул-исполнителя Майкла Кивануки, которого еще в 2012 году внесли в список наиболее перспективных артистов Великобритании по версии станции BBC. А сейчас музыкант завершил работу уже над своей пятой студийной пластинкой. Диск получил название «Фудж» и поступит в продажу 23 октября. Давайте послушаем первый сингл с этой пластинки. Итак, Майкл Кивануко, новая песня «Summer Close». Делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: Барановичах 18:30 в студии Наталья Василевская. Здравствуйте. Традиционные ценности как фундамент и поддержка материнства. Единый день информирования проходит сегодня в Беларуси. Информационные группы, в состав которых вошли представители органов власти, встречаются с соотечественниками на предприятиях и в учебных заведениях. Глава Барановичей Максим Антонюк приехал в БРГУ, чтобы пообщаться на важные для страны темы с теми, кому строить будущее. В просторном зале университета собралась работающая молодежь предприятий и организаций города, преподаватели и студенты вуза. Максим Анатольевич отметил, Беларусь, как и другие страны, действительно сталкивается с проблемой демографической безопасности. Средний возраст женщин, вступивших в брак, уже составляет 26,5 лет, мужчин – 29. Объективно, молодежь хочет добиться карьерного роста, устроить свой быт и только затем задуматься о детях. Государство, учитывая меняющуюся модель, формирует комплекс социальных мер поддержки. Среди них – трехлетний оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, государственные пособия, адресная помощь, жилищная кредитование. Особое внимание многодетности. Так, в Барановичах свыше 2400 таких союзов. В их домах проживает порядка 7400 мальчишек и девчонок. Одним из эффективных инструментов стимулирования рождаемости Максим Антонюк назвал программу «Семейный капитал». Благодаря ей за чуть более чем 10 лет число третьих и последующих малышей выросло на 40%, привел данные председатель горосполкома.
2: Именно в семье каждый ребенок растет, каждый ребенок впитывает те ценности. Именно в семье вы понимаете, что такое хорошо, что такое плохо. Именно семья накладывает на вас отпечаток, кем вы станете в будущем. Поступая с посланием белорусскому народу, президент Республики Беларусь еще в 23-м году сказал, чтобы крепко стоять на своей земле, белорусов должно быть больше. И это важнейшее условие суверенитета. И государство делает очень много сейчас для того, чтобы это обеспечить. У нас в Беларуси поддерживаются многодетные семьи. Если касаться города Барановича, у нас более 2400 многодетных семей, в которых проживает более 7400 детей. Семейным капиталом за этот период воспользовалось очень большое количество человек. И это действительно то подспорье, которое дает возможность обеспечить свои жилищные условия, чувствовать себя социально защищенным и которое дает возможность мамам понимать, что государство ляжет. Задача старшего поколения мы видим в том, чтобы передать вам страну экономически стабильную, которая даст вам возможности развиваться, дать вам знания, научить вас помнить наши традиции. Мы здраво понимаем, что будущее будет зависеть от принятых вами решений.
1: Встреча в формате диалога. Молодых людей интересовали вопросы строительства собственного жилья, условия выделения арендных площадей. Не остались в стороне житейские темы. Воспитание малышей, распределение обязанностей в доме между супругами, реализация в обществе. Коснулись вопросов развития инфраструктуры Барановичей с акцентом на семейный отдых. Ожидается, что в следующем году в парке имени 30-летия ВЛКСМ начнется модернизация локации с установкой новых аттракционов. Он станет местом притяжения горожан с детьми, уверен Максим Антонюк. Комфортная среда должна быть с рождения. Именно поэтому в городе в 2027-м намечена масштабная реконструкция роддома. В итоге это будет современный медицинский объект, где уютно мамам с новорожденными и приятно работать сотрудникам сферы здравоохранения. Столин станет следующим населенным пунктом, который примет у себя в будущем году областной фестиваль-ярмарку «Дожинки». Главный праздник хлеборобов вернется в райцентр спустя 30 лет после дебюта в 1996 году. Сегодня в Столинском райисполкоме под руководством заместителя председателя Брестского облисполкома Александра Максимчука состоялось обсуждение перечня мероприятий по подготовке объектов к проведению предстоящего торжества. Ежегодно 15 октября отмечается Всемирный день белой трости, призванный напомнить обществу о людях с нарушением зрения и важности обеспечения их равноправия. Этому событию была посвящена встреча представителя Брестской областной организации «Белтис» по городу Барановичи и Барановичскому району Светланы Потоцкой с коллективом местного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Выбор аудитории обоснован. Сотрудники учреждения создают комплексную систему психолого-медико-педагогической помощи людям с особенностями развития и напрямую заинтересованы в повышении своих профессиональных компетенций. Светлана Потоцкая подчеркнула, что понимание проблем незрячих требует особого подхода. Участники мероприятия подробно обсудили темы безбарьерной среды и ключевые нюансы оказания корректной помощи. Продолжаем выпуск. Белорусско-китайский туристический форум соберет в Бресте более 150 участников. Город над Бугом на несколько дней с 19 по 22 октября станет площадкой для встреч официальных и деловых кругов, специалистов профильных ассоциаций, туроператоров, журналистов и тревел-блогеров. Ожидается, что к нему присоединятся представители нескольких провинций Поднебесной. Намечены панельные дискуссии, B2B-переговоры, подписание меморандумов. Специалисты обсудят ключевые темы. Первый регион презентует маршруты и топовые достопримечательности. В фокусе – вопросы подготовки кадров, логистики, инфраструктуры, использования цифровизации. К новостям компании. Барановичскому станкостроительному заводу «Атлант» срочно требуются кузнецы-штамповщики, кузнецы на молотах и прессах. Возможно обучение. Заработная плата до 4000 рублей. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 8 029 389 63 59. С новостями знакомила Наталья Василевская. Еще больше информации на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Вам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

Давайте на этом прощаться, тем более, что мы выбрали введенный нам по времени лимит, разыграли вкусный подарок, поговорили на разные темы, уделили внимание свежим футбольным новостям, плюс послушали новый сингл британского соул-исполнителя Майкла Киванукки, чтобы держать руку на пульсе и своевременно делиться музыкальными новинками. Мне осталось напомнить о том, что эфир на этом не прекращается. Предлагаю задержаться на 100.0 FM, наслаждайтесь вечерним плейлистом. Расстаюсь с вами до завтра, где мы, как обычно, проведем смс-розыгрыш, отвлечем себя свежими футбольными новостями, ну и предварительно познакомимся с одним из треков из субботней программы «Наши песни». В студии работал Андрей Чижик. Завтра будет лучше.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once. Let the people see.

0: Реклама.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.
2: Just as I was tasting freedom, don't want the pills.

0: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
1: Барановичи FM. Наше радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто делает.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.
2: Bottle of 42 helps to ease the pain.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

«Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком плюс.

0: Ключ FM на 100.0.
1: Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя, немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко и

0: вашего высочества.
1: И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтобы все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: Два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Порывы до 7. Температура воздуха утром 3-5 градусов выше 0. В течение дня 9-12 со знаком «плюс».